0: ты слышишь, что фабрика. This is 5 David 10.
1: Are they telling us something? Thank you.